0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: Анонимные алкоголики
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 5 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 184 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Как называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции? Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие знают, что чудесные валенки, теплые войлочные сапоги из сваленной шерсти не только спасают ноги зимой от мороза, они способны лечить. Натуральная овечья шерсть обладает уникальной способностью поглощать и испарять влагу, оставаясь при этом сухой. Поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями. Промышленным производством этой обуви занимаются только 4 государства – Беларусь, Украина, Казахстан и Россия. Хотя небольшие мастерские существуют по всему миру. Основной материал для валенок – это овечья шерсть, однако выпускают валенную обувь из козьей шерсти, а самыми элитными и оригинальными считаются верблюжьи валенки. Среди пары новых валенок нет отличия между левым и правым. Каждый из них формируется при носке, принимая форму стопы хозяина. Размер валенка указан в сантиметрах, поэтому очень легко выяснить нужный размер, замерив длину стопы и прибавив 2 сантиметра на усадку. Чтобы валенки не скользили по льду, на них надевают ледяные галоши. Подошву не сильно обливают водой, которая, не успев просочиться сквозь войлок, застывает, образуя ледяную матовую пленку. Операцию повторяют несколько раз, что значительно повышает толщину и прочность галош изо льда. Для образования тормозящей поверхности в образованных ледяных галошах необходимо пройтись по снегу. В Сибири чаще всего валенки подшивают.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
1: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
0: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
0: Львы. 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
1: Девы. Все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
1: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
0: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, в этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
0: Водолеи, в пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
1: Рыбы, желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, сдымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я солдат.

Музыка жизни.

0: утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад. 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.
2: Этот день тому назад.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Каждая женщина в душе остается девочкой, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову Рут Хендлер, создательницы Барби, совершенно случайно. Обратив внимание на интерес своей дочери к бумажным взрослым куклам, Рут Хендлер решила создать совершенно новую игрушку, не похожую на остальных. Она приобрела права на куклу Лили, героиню откровенных комиксов, и видоизменила этот образ, адаптировав его под детскую аудиторию. Новая кукла получила имя Барби в честь дочери Рут Хендлер, Барбары. Так появился бренд Барби. Не преувеличивая, можно сказать, что на сегодняшний день слова Барби и блондинка едва ли не являются синонимами. Однако первая кукла Барби была брюнеткой.
4: Бытовые истории.
6: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
7: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: Анонимные алкоголики.
9: 8-951-346-50-72.
10: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
11: 923-663-103-2.

сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 5 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 184 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

попахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, запахать, ты моя землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать, а родом я с Алтая, где крутые

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Good evening. My name is Bela Boris. Welcome to my house.

0: terrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Знали ли вы, что цветные сигнальные ракеты были изобретены женщиной? Когда Марта Костон овдовела в 1847 году, ей был всего 21 год, а на руках у нее было четверо детей. И она не имела ни малейшего представления о том, как жить дальше и чем их кормить. В один из вечеров она листала записную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план создания факельной системы, которую могли бы использовать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное время. Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась усовершенствованием системы и дизайна придуманного ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными, офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом были простыми в использовании. Однажды ночью она вывела своих детей на улицу для того, чтобы посмотреть на фейерверк. Тогда-то ей в голову и пришла идея о том, чтобы применить некоторые пиротехнические технологии в ее системе. С тех пор факельная система наконец заработала, и ВМС США купили права на нее.
2: Бытовые истории.

0: Овны. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
1: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
0: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
0: Львы. 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
1: Девы. Все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
1: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
0: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, в этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
0: Водолеи, в пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
1: Рыбы, желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Музыка для тех.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

завела тропинка к болоту. Я направо пошел, наугад. Зашипело в траве слева что-то. Я бегом без оглядки назад. Вечереет и светлеет. Вот и солнце встает за горой. Каждый шаг все быстрее и быстрее. Счастье здесь.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 5 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 184 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Первые образцы огнестрельного оружия были созданы изобретательными китайцами. Прообразом его послужило особое орудие Хоцан, изобретенное в 1132 году неким Чен Гуем. Хоцан представлял собой подобие огнемета. Пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола – глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнемета. Огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет. Один из оружейников города Чоу Чунфу придумал тухатян – бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали джурджены, а потом монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия, в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди, попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. В последней четверти 13 века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. А уже от арабов это смертоносное изобретение перешло к европейским народам, продолжив череду еще более кровопролитных войн.
10: Бытовые истории.
12: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Смысл прост. История одной фразы. Называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции. Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
10: Смысл прост. История одной фразы.

0: Овны. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
1: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
0: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
0: Львы. 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
1: Девы. Все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
1: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
0: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, в этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
0: Водолеи, в пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
1: Рыбы, желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.
2: Радио Гороскоп.
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1774 году путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, но сообщил об этом выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Год спустя Пристли установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. Несколькими годами ранее кислород получил шведский химик Карл Шейли. Он прокаливал селитру серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ огненным воздухом, ученый описал свое открытие в изданной им книге. Шейли также сообщил о своем опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шейли, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.
1: Бытовые истории.
3: Утренняя зарядка.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Ну точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
3: Утренняя зарядка.
4: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
3: Утренняя зарядка.
5: Этот день тому назад.
6: 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Горячий хит.

0: музыка настроения.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 5 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 184 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: любовные. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
1: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
0: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
0: Львы.

0: 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
1: Девы, все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
1: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
0: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, в этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
0: Водолеи, в пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
1: Рыбы, желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: История веб-камеры начинается с компьютерной лаборатории Кембриджа. Это было в начале 90-х, когда еще глобальная паутина только приступила к своему шествию по нашей планете. Сетевые технологии давно уже интересовали людей. Над проектом в этой области работала группа ученых, состоящая из 15-20 человек. Основную работу персонал проделывал в лаборатории. Здесь же, в другой части здания, все и жили. Чтобы взбодриться чашечкой кофе, участникам научного проекта нужно было подняться на этаж выше, где располагался кофеварка. Но такие походы частенько были не совсем удачными, так как вожделенную емкость успевали опорожнить коллеги. Требовалось найти выход из этой ситуации, и его нашли. В одном из компьютеров лаборатории имелось устройство видеозахвата – Frame Grabber. К этому компьютеру подключили камеру, которую направили на объект наблюдения. Роль веб-сервера играл все тот же компьютер за счет программного обеспечения, написанного специально для него. Чтобы узнать о том, есть ли в кофеварке кофе, нужно было просто на своем компьютере запустить клиентское ПО, которое обеспечит соединение с сервером. Далее в маленьком окошке на удаленном компьютере появлялось изображение в черно-белом цвете, которое обновлялось 3 раза в минуту. В январе 1992 года журнал Comweek опубликовал заметку об интересном комплексе, дав тем самым пищу для ума многим производителям компьютерного железа. С того момента, когда появились первые в истории прототипы веб-камер, прошло не так уж и много времени. Однако эти устройства успели сформироваться в отдельный класс. Благодаря ним наша повседневная жизнь стала намного проще, веселее и удобнее.
4: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 5 градусов. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 184 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Как называются шведский стол и шведская стенка в самой Швеции? Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке спортивный объект, шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье. Мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трех и более человек, считается заблуждением.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Подтяжки. Впервые в Европе упоминания о подтяжках появились во времена правления Людовика XIV. Выглядели подтяжки как перевязь для шпаги. Впоследствии они трансформировались в аксессуар для поддержания брюк. В Германии на протяжении сотни лет подтяжки или помощи являлись непременной составной частью повседневной и выходной одежды. В XVIII веке сами подтяжки были кожаными, хотя делали их и из плотной ткани, и даже плели и вязали. В какой-то момент подтяжки превратились в признанный символ американской деловитости. По другой версии, подтяжки появились во Франции во время революции конца 18 века. Именно в это время приверженцы нового строя стали массово отказываться от ремней, которые часто не могли себе позволить, в пользу подтяжек. Сначала они выглядели как полоски из эластичной ткани, потом их стали скреплять сзади пуговицей. Еще есть версия, что подтяжки изобрел такими, какими мы знаем их сегодня, Альберт Торсон в 1820 году. Сначала они крепились с помощью петель к пуговицам, которые были пришиты к брюкам. Потом, в октябре 1894 года, Дэвид Рофф изобрел и запатентовал специальные зажимы для того, чтобы подтяжки можно было прикрепить к любым брюкам, штанам или джинсам.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
1: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
0: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
1: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
0: Львы. 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
1: Девы. Все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
0: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
1: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
0: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
1: Козероги. В этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
0: Водолеи. В пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
1: Рыбы. Желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на радиоволнах. В студии у микрофона Дима Казанцев. Всем бодрости и легкости. Пусть день пройдет без особых проблем. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное, поэтому будьте с нами.
2: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам врага не выбирать. В 45-м нам на танке по Берлину проезжать. Да громить сильнее гада, чтоб не мог он убежать. Силой русской, сибирской, к земле его прижать.

Сначала могло показаться, что в музыке только гармония есть, а оказывается, не только в ней. ВЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколением. Почти половина граждан, родившихся в 2001 году и позже, сообщили о позитивном настрое. Но с возрастом уровень оптимизма постепенно снижается. То есть самыми тревожными по результатам опроса оказались младшие миллениалы. Это те, кто родился с 1992 по 2000. В этой прослойке чувство тревоги испытывают 37% опрошенных. Ничего удивительного, 90-е годы никто не называет спокойными. И, вероятно, именно это повлияло на людей, родившихся в 90-х годах.

0: тому назад.
1: 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.
0: Этот день тому назад.
2: Лучшие инструментальные хиты.
3: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Страной, где впервые появился на свет клетчатый плед, принято считать Шотландию. Древние шотландцы использовали краски, которые получали из ягод, кореньев, листьев лишайников и мхов. Сочетания красок были очень яркими и контрастными, чем поражали захвативших впоследствии шотландские земли римлян. Мало кому известно, что плед, по сути дела, это тот же самый известный на весь мир килт, традиционная шотландская мужская одежда. Килт представляет собой теплый плед длиной от 5 до 8 метров в длину. Он имеет классический клетчатый узор, называемый тартан. В древности каждый шотландский клан имел собственное сочетание цветов для тартана, которое было нанесено на палку. Эта палка с узором бережно хранилась и передавалась по наследству. В 1746 году ношение килта было запрещено, и все палки с родовыми цветами были уничтожены. Связано это с восстанием якобитов, сторонников королевского дома Стюартов, чьей базой была горная Шотландия. Этот запрет был в силе много лет. В наши дни килты утратили свою популярность, но пледы и шерсти можно встретить повсеместно. Они стали неотъемлемым атрибутом всех открытых кафе и ресторанов на свежем воздухе, где их обычно выдают замерзшим посетителям.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.
1: Новинка этой недели.

0: Это пожар? Я спрашиваю, это пожар? А, пожарная часть. А когда будет пожар? Да скучно. Позвоните, когда пожар начнется, ладно?
1: Идут съемки мелодраматического фильма. Сцена на мосту. Режиссер через рупор дает распоряжение.
2: Итак, сейчас снимаем последний поцелуй с любимой. После чего герой тут же бросается в реку.
3: Простите, но я же не умею плавать. Я же тут же утону.
2: Ничего страшного, эта сцена заключительная. Приготовились?

0: объявление. Завтра состоится выставка домашних животных. Просьба выставить всех животных из дома в течение 24 часов.
1: Крутой навороченный бизнесмен выходит из Эрмитажа, чешет репу и говорит:
2: удовольствия никакого, кроме эстетического, конечно.

0: сказать «ягодица» или «егодица»? Посмотри в словаре на букву «Ж».
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20, 23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. А ведь у каждого свои намерения и желания. Начинайте большие свершения с малого. И жизнь заиграет новыми красками, когда музыка вернется в эфир.

рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Пожалуй, самое сложное – это собрать правильные конструкторы собственной жизни. Хочется, чтобы тут присутствовали и добрые отношения, и интересная работа, и классная компания друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду. Но есть вещи, которые не зависят от конструкторов и планирования. Это обстоятельства. Они могут складываться далеко не в нашу пользу. Поэтому выдыхаем и не питаем пустых иллюзий. Рано или поздно мы придем к своим мечтам, если будем что-то для этого делать под музыку на любимой волне.
1: Овны. 18 сентября избегайте людей, с которыми вы чувствуете себя некомфортно, даже если они играют в вашей жизни важную роль.
2: Тельцы. Время от времени неплохо быть реалистом. Если все время смотреть в облака, можно не заметить ямы.
1: Близнецы. В пятницу будьте особенно внимательны к пустякам. В них-то и может быть скрыт главный смысл будущих улучшений всей вашей жизни.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки. В этот день вы будете получать не слишком высокие оценки в делах служебных, хотя ваши критиканы расслабятся больше вашего.
1: Львы. 18 сентября все будет складываться удачно, однако не забывайте, что к делу нужно относиться серьезно.
2: Девы. Все идет не так уж и плохо. Главное, есть движение к цели и непрерывная цепь больших и малых побед.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. В пятницу вы можете смягчить взрывоопасную ситуацию. Надо только не быть эгоистами.
2: Скорпионы. Ваша роль в общих начинаниях будет решающей. Поэтому отнеситесь к порученному вам делу со всей ответственностью и серьезностью.
1: Стрельцы. 18 сентября пролетит незаметно. И что бы вы ни делали, все будет освещено вдохновением и увлеченностью процессом.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги, в этот день вы сможете найти силы и средства для завершения очень важного личного дела.
1: Водолеи, в пятницу можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут вам получить повышение или улучшить финансовое положение.
2: Рыбы, желание заняться своей карьерой будет побуждать и подталкивать вас на знакомства и контакты с самой влиятельной публикой.

0: Чималий час дня. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американка Маргарет Найт не изобрела бумажный пакет, но те первые бумажные мешки не были настолько полезными для переноски вещей. Они были больше похожи на конверты, поэтому не было никакой возможности их использования под продукты, то есть то, каким мы их знаем сейчас, они стали не сразу. За это нам стоит поблагодарить Найт. Она поняла, что у таких пакетов должна быть большая площадь дна, тогда вес распределялся бы равномерно, и такой пакет вмещал бы больше вещей. В 1870 году она создала деревянные аппараты, которые вырезали и склеивали квадратные основания бумажных пакетов. Пока Найт работала над созданием железного прототипа аппарата, чтобы затем запатентовать свое изобретение, она обнаружила, что ее идею украл некий человек по имени Чарльз Аннон, который видел ее деревянное изобретение несколькими месяцами ранее. Она подала иск против Аннона, который утверждал, что невозможно, чтобы женщина смогла изобрести такую сложную в работе машину. Найт подняла все свои наброски, чертежи и заметки. В итоге ей удалось доказать обратное и получить патент на устройство в 1871 году.
1: Бытовые истории.
3: Музыки очень скоро будет больше, а пока к новостям. Информация прилетела из Чили. Там мужчине по ошибке выплатили 330 зарплат. Сотрудник продовольственной компании получил чужие 180 тысяч долларов. Это примерно 13 миллионов рублей. Сначала он сообщил руководству об ошибке, но потом перестал выходить на связь и уволился. Судья встал на сторону работника. Но вы же помните похожую историю в России. Тогда работник из Ханты-Мансийска по ошибке получил 7 миллионов рублей. Это были премии 34 сотрудников. Он присвоил эти деньги, а все закончилось тем, что мужчина купил машину, сменил номер телефона, собрал вещи и уехал в Хабаровск. Там суд тоже не нашел состава преступления. А как бы вы поступили?

0: Время снова ускоряется, а пытливый ум разбирает на составные части крылатые фразы. Случайности якобы не случайны. Это, наверное, что-то из теории вероятности. Больше походит на отговорку из серии «Все, что не делается, все к лучшему». Но если кто-то творит откровенную дичь, то в его жизни явно не все к лучшему. Человек — это всегда набор полезных и вредных привычек, поэтому пусть полезных будет больше.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

От музыки к мыслям вслух. Автоответчики в телефонах иногда говорят о том, что абонент временно недоступен. А ты понимаешь, что нет ничего более постоянного, чем временное. И потому некоторые абоненты из близких рано или поздно превратятся в далеких и недоступных. А пока ценим то, что у нас есть. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бесаный, наверное.
2: Нет, нормальная. Стал бы я бесаную за хвост дергать.
1: Летит самолет. Один пассажир сидит и причитает.
2: Ой, как плохо. Ой, как плохо. Ой, сейчас нас не... Ой, плохо как,
3: а. Извините, а вы вот на эту кнопочку нажмите наверху.
2: Вот это.
3: Ага.
2: Ой, ну, нажал и все.
3: Вот у стюардессы зажглась лампочка.
2: О, господи, ну елки-палки, а! Мне плохо, меня сейчас тошнит, а эта дура сама тебе свет включить не может, а!

0: Зайкина, купите бутылочку пива.
1: Да вы что? Разве похоже, что я пью пиво?
0: Ой, извините, извините. Купите тогда бутылку уксуса.
2: Смелые!
3: Смешные вести творятся в интернете по адресу radioshow.ru.
2: Да, верить, и в сети есть, что послушать и почитать по-настоящему весело.
4: Огромный архив смешных аудиофайлов.
2: Слушай с друзьями.
5: radioshow.ru.
6: Сынок и мама сидят дома. Сын смотрит в окно и говорит:
0: мама, мам, мам, ну, мам, смотри, какой огромный грузовик едет.
6: Где?
0: Вон, смотри, пятиэтажный дом.
6: Сынок, я все 300 миллионов раз говорила, никогда не преувеличивай.

0: Не надо так кипятиться! Вас давно уже выключили!
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Я как-то затрагивал невероятно философскую фразу «Если любишь, отпусти». Но жизненные истины постигаются в индивидуальном порядке, поэтому очень сложно следовать чужим мудрым советам. Жизнь приготовила массу граблей, на которые просто необходимо наступить и наработать опыт под любимые песни на привычной волне.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня фен есть практически у каждого. Нам он кажется обычным, привычным электрическим прибором, простым и легким в использовании. Но в 1900 году этот прибор был внушительных размеров и вызывал искреннее удивление, восхищение и страх. Создан он был в Германии фирмой Sanitas. Аппарат внешне был похож на огромную консервную банку, которая прикреплялась деревянная ручка и стальная трубка. Работу фена обеспечивал двигатель внутреннего сгорания с стальной спиралью и пропеллером. Держать этот чудо-аппарат нужно было на расстоянии вытянутой руки. Температура потока воздуха достигала 90 градусов Цельсия. В противном случае клиентка могла мгновенно остаться без волос. Работать с аппаратом могли только сильные физические мастера, потому как фен весил почти 2 килограмма. Название самого аппарата часто менялось, но в конечном итоге в 1941 году прижилось название теплого сухого ветра, дующего в долину с высоких гор. Фен. Массово фены стали выпускать в Америке в начале 20-х годов. Уже в 30-х появилась его модификация с регулировкой степени скорости нагрева. В 60-е было модно мужчинам носить длинные волосы, и популярность фена в который раз резко подскочила и держится до сих пор. Кстати, по другой версии, аппарат был изобретен лишь в 1980 году французским изобретателем Александром Гафруа.
1: Бытовые истории.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

В эфире мысли вслух, от которых кому-нибудь достанет лучше. Есть много способов преодолеть повседневную хандру и беспричинный сплин. Это принимать контрастный душ, пить вкусный кофе и ароматный чай. И в обязательном порядке переключаться с грустных мыслей на думы о чем-то приятном и светлом под хиты на любимой волне.

От музыкальных ритмов к мыслям вслух. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое, третий колеблется и не определился, чего хочет от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да жизнь вообще это ежеминутная импровизация и неопределенность. Поскольку хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

0: назад. 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины. Этот день тому назад.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить, не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей.

0: Труба В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Началом истории шреддеров можно назвать 1909 год. Первым, кто придумал и разработал уничтожитель использованной бумаги, был Аббат Август Лоу. Однако к данному изобретению общество проявило полнейшее равнодушие, не высказав ни отрицательных, ни положительных эмоций. Люди не верили, что на рынке сбыта его ждет успех. Историю создания шреддера продолжил в 1935 году Адольф Энгер, которому удалось разработать ручной уничтожитель бумаги. В основе работы его прибора лежал принцип измельчения бумаги таким образом, чтобы ее впоследствии было невозможно восстановить. На самом деле, создавая свой прибор, Адольф Энгер стремился уничтожить все свои бумаги, листовки антифашистской пропаганды, чтобы обезопасить своих близких и себя от возможных гонений и расстрела. В 50-е годы 20 века правительство и военные стали активно использовать уничтожители бумаги в своих целях, а именно для избавления от секретных документов. Параллельно с бурным развитием шреддеров в научных лабораториях велись работы по обучению специалистов, которые могли бы восстановить уничтоженные на них документы. Этим данный вид техники вызвал к себе еще больший интерес, который не утихает и по сей день. Кстати, название оборудования произошло от английского shredder – измельчитель.
6: Бытовые истории.

0: Тут интересную новость прочитал. Россиянки назвали самые важные качества мужчин. 95% барышень в возрасте от 18 до 24 лет при выборе мужчины обращают внимание на характер. Почти такому же числу девушек важно, как молодой человек одет и ухожен ли он. При этом внешность потенциального партнера важна 71% опрошенных. Отмечается, этого мнения придерживаются респондентки всех возрастов. Такие данные приводит Лента.ру со ссылкой на исследование сервиса ВК-знакомства. Среди прочих факторов, на которые девушки обращают внимание, престижная работа и амбиции партнера, а также его высокая зарплата. Как показал опрос, более романтичный вид свиданий, такой как поход в театр или на балет, интересен каждой пятой девушке. При этом треть респонденток хотели бы попробовать на свиданиях что-нибудь необычное. Кроме того, по сравнению с театром или оперой, большинство представительниц прекрасного пола охотнее пойдут в ирландский паб.
1: Слушайте свежее.

0: это пожар? Я спрашиваю, это пожар? А, пожарная часть. А когда будет пожар? Да скучно. Позвоните, когда пожар начнется, ладно?
1: Идут съемки мелодраматического фильма. Сцена на мосту. Режиссер через рупор дает распоряжение.
2: Итак, сейчас снимаем последний поцелуй с любимой, после чего герой тут же бросается в реку.
3: Простите, но я же не умею плавать. Я же тут же утону.
2: Ничего страшного, эта сцена заключительная. Приготовились?

0: объявление. Завтра состоится выставка домашних животных. Просьба выставить всех животных из дома в течение 24 часов.
1: Крутой навороченный бизнесмен выходит из Эрмитажа, чешет репу и говорит:
2: «Мба! Да, удовольствия никакого, кроме эстетического, конечно».

0: годится или е годится? Посмотри в словаре на букву Ж.
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: От музыкальных хитов к мыслям вслух. Всякое в жизни случается. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что нервы начинают искриться, и нам, к примеру, советуют обратиться к психологу. Кстати, есть классный метод первого шага к решению проблемы. Посмотреть на трудности с высоты птичьего полета, и тогда проблемы могут показаться очень маленькими. Все познается в сравнении. Берегите себя.
1: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: сейчас готов пойти туда.
1: Всем спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. Очень скоро музыка вернется в эфир, а я говорю до свидания. Пока-пока.
2: Скорый поезд 34 сообщение Москва и Лекманарк отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва и Лекманарк отправляется с первого пути от первой платформы.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушайте свежее.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Ой, бесаные, наверное.
2: Нет, нормальные. Стал бы я бесаную за хвост дергать.
1: Летит самолет. Один пассажир сидит и причитает.
2: Ой, как плохо. Ой, как плохо. Ой, сейчас нас не... Ой, плохо как, а.
3: Извините, а вы вот на эту кнопочку нажмите наверху.
2: Вот это.
3: Ага.
2: Ну, назад и все.
3: Вот у стюардессы зажглась лампочка.
2: О, господи, ну елки-палки, а. Мне плохо, меня сейчас тошнит, а эта дура сама тебе свет включить не может, а.

0: Заехали, купите бутылочку пива.
1: Да вы что? Разве похоже, что я пью пиво?
0: Ой, извините, извините. Купите тогда бутылку уксуса.
2: Запилявых!
3: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radiosol.ru.
2: Да, верить, и в сети есть что послушать и почитать по-настоящему веселому.
1: Огромный архив смешных аудиофайлов с
4: друзьями. radiosol.ru.
5: Сынок и мама сидят дома. Сын смотрит в окно и говорит:
0: мама, мам, мам, ну, мам, смотри, какой огромный грузовик едет.
1: Где?
0: Вон, смотри, пятиэтажный дом.
1: Сынок, я тебе 300 миллионов раз говорила, никогда не преувеличивай.

0: Не надо так кипятиться! Вас давно уже выключили!
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Влажность воздуха измерял еще кардинал Николай Кузанский в середине 15 века. Весьма оригинальным способом. Он использовал весы, на одной чашке которых была шерсть, а на другой – камешки. При повышенной влажности шерсть перетягивала их, напитавшись влагой, и стрелка показывала это. При повышенной сухости перетягивали камешки. Врач из Венеции через 200 лет построил другой гигрометр – струнный. Натянутые нитки, использовавшиеся в качестве измерителя влажности, издавали разный звук при колебаниях ее. Антон Гильон, механик из Франции, сделал гигрометр из кожаного шара. Менялся объем шара, в трубке, соединенной с ним, менялся уровень столбика жидкости. Всерьез и надолго занялся изготовлением гигрометра швейцарец Сосюр в 18 веке. Перепробовав множество материалов, он остановился на волосах. Прокипятив их в растворе воды, Сосюр сделал гигрометр. Длина волоса изменялась при изменении влажности воздуха. Это явление исследовал в 1895 году Борис Резневский, русский метеоролог. И вывел зависимость удлинения волоса от процента влажности. Удлинение оказалось прямо пропорциональным логарифму относительной влажности. В настоящее время существует множество вариантов гигрометра. От волосяного до конденсатного и электролитического. Для комфорта человеку нужна влажность воздуха 50-60%. При более высокой он потеет, при более низкой ощущает жажду.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История создания USB-флешки началась в Японии в 1984 году, когда компания Toshiba изобрела полупроводниковую флеш-память, которую можно перепрограммировать. А конкретно первую флешку изобрел японец Фудзима Суока. Его компании было всего 5 человек. Кстати, название «флеш» придумал коллега Фудзи. Стирание информации с носителя сопровождалось вспышкой, потом вспышка с английского «флеш». Эта ассоциация легла в основу названия нового гаджета. Первый чип с флеш-памятью типа NAND появился в 1989 году. У него была большая плотность компоновки, благодаря которой создавались микросхемы внушительных объемов. В 1994-96 годах был создан и разработан первый стандарт интерфейса USB. С тех пор этот гаджет постоянно находится в состоянии эволюции. Увеличивается объем памяти, уменьшается размер устройства. Эти накопители компактные, вместительные. Все операции, производимые с ними, происходят максимально быстро и экономят наше драгоценное время. Тем более флешку можно использовать как оригинальный аксессуар. А это так важно в наше время, когда каждый хочет выделиться.
1: Бытовые истории.

0: глаза. 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.
1: Этот день тому назад.
2: Новинка этой

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: Это пожар? Я спрашиваю, это пожар? А, пожарная часть. А когда будет пожар? Да скучно. Позвоните, когда пожар начнется, ладно?
1: Идут съемки мелодраматического фильма. Сцена на мосту. Режиссер через рупор дает распоряжение.
2: Итак, сейчас снимаем последний поцелуй с любимой, после чего герой тут же бросается в реку.
3: Простите, но я же не умею плавать. Я же тут же утону.
2: Ничего страшного, эта сцена заключительная. Приготовились?

0: объявление. Завтра состоится выставка домашних животных. Просьба выставить всех животных из дома в течение 24 часов.
1: Крутой навороченный бизнесмен выходит из Эрмитажа, чешет репу и говорит:
2: Да, удовольствия никакого.

0: годится или е годится? Посмотри в словаре на букву Ж.
1: В Чимаре 16:30.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы!
4: А погода?
3: Побудет!
4: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
9: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Телескоп. Часто изобретение первого телескопа приписывают Гансу Липпершлею из Голландии, который жил в конце 16-го, начале 17 века. Скорее всего, его заслуга в том, что он первый сделал новый прибор телескоп популярным и востребованным. Именно он подал в 1608 году заявку на патент на пару линз, размещенных в трубке. Он назвал устройство подзорной трубой. В августе 1609 года Галилео Галилей изготовил первый в мире полноценный телескоп. Сначала это была всего лишь зрительная труба. Комбинация очковых линз, сегодня бы ее назвали рефрактор. Благодаря прибору сам Галилей открыл горы и кратеры на Луне, доказал сверичность Луны, открыл 4 спутника Юпитера, кольца Сатурна и сделал множество других полезных открытий.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был очень дорог мисс Кокрейн. Первая посудомоечная машина, в основе работы которой была направлена на посуду под сильным давлением струя воды, позволила ей получить патент на устройство в 1886 году. Для простых домохозяек греть так много воды было слишком дорого, а вот директора крупных гостиниц и ресторанов заинтересовались сокращением рабочих мест. Со временем, однако, все больше семей стали приобретать себе устройство мисс Кокрейн в частное пользование.
1: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Ой, бесаная, наверное.
2: Нет, нормальная. Стал бы я бесаную за хвост дергать.
1: Летит самолет. Один пассажир сидит и причитает.
2: Ой, как плохо.
1: Извините, а вы вот на эту кнопочку нажмите наверху.
2: Вот это.
1: Ага.
2: Ну, назад и все.
1: Вот у стюардессы зажглась лампочка.
2: О, господи, ну елки-палки, а! Мне плохо, меня сейчас тошнит, а эта дура сама себе свет включить не может.

0: Знаете ли, купите бутылочку пива.
1: Да вы что? Разве похоже, что я пью пиво?
0: Ой, извините, извините. Купите тогда бутылку уксуса.
2: Смелые!
3: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radioshow.ru.
2: Да верить, их сети есть, но послушать и почитать по-настоящему веселого.
4: Огромный архив смешных аудиофайлов.
2: Слушай с друзьями.
5: radioshow.ru.
6: Сынок и мама сидят дома. Сын смотрит в окно и говорит:
0: мама, мам, мам, ну, мам, смотри, какой огромный грузовик едет.
6: Где?
0: Вон, смотри, в пятиэтажный дом.
6: Сынок, я все 300 миллионов раз говорила, никогда не преувеличивай.

0: Не надо так кипятиться! Вас давно уже выключили!
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Новинка этой

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Включайте радио и... В Чимале 18 часов.

0: этот день тому назад.
1: 18 сентября в 1698 году в Бастилию переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. В 1941 году в Красной армии введено понятие «гвардейская часть». В 1947 году в США создано Центральное разведывательное управление. В 1991 году синий-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.
1: Может, это было вчера?

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
9: Бытовые истории.

0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шнурки для обуви. Это отрезки обычной веревки нужной длины, которые, как правило, при применении продевают через специально подготовленные отверстия в обуви, которые служат для крепления и удержания обуви на ноге. Сегодня шнурки имеют на своих кончиках специальные твердые уплотнения, которые называют аксельбанты. В обычном развязанном состоянии большинство шнурков, за исключением резиновых и других эластичных волокон, позволяют легко вынимать ногу из расшнурованной обуви. После шнурования и фиксации узлов обувь не слетает с ноги при ходьбе или беге, что удобно при использовании. Шнурки для обуви завоевали популярность только в 20 веке и после этого начали свое шествие до наших дней с твердой уверенностью. Раньше, в 19 веке и до него, на обуви использовали разного рода пуговицы, пряжки или вообще делали обувь без шнурков.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1864 году в Москве был открыт первый в России зоологический сад. Вопреки распространенному мнению, зоосады или зоопарки предназначены не только для демонстрации животных горожанам, но и имеют важное научное значение. Изучение биологии, психологии своих коллекций, а также сохранение видов и их воспроизводство с последующей реинтродукцией в естественные места обитания, помогающие восстановить и сохранить вымирающих представителей животного мира в дикой природе. Так, например, Пензенский зоопарк имеет одну из богатейших в России историю. Хотя он открыт в 1981 году, но фактически существовал с середины 19 века и является на сегодняшний день единственным, где имеется положительный опыт по выращиванию птенцов дрофы, одной из редчайших степных птиц, которая на воле почти полностью исчезла.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить, не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание на то, что водителю приходится останавливаться каждый несколько минут для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время все водители так делали, поэтому, когда шел дождь или снег, это была настоящая напасть, с которой приходилось иметь дело. Вернувшись домой, Андерсон разработала специальный держатель на шпинделе, который был при помощи ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. Когда водителю было необходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку, и прибор удалял загрязнение с лобового стекла. Андерсон получила патент на свое устройство в 1903 году. Но только 10 лет спустя тысячи американцев, а за ними и жители всего мира, стали ездить на автомобилях с ее изобретением.
6: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Ради радио на все.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно назвать несколько причин, подтолкнувших человека к освоению водной стихии. Древние люди часто переходили с одного места на другое и должны были во время своих странствий тащить на себе свои пожитки. Стараясь облегчить эту непростую работу, они стали задумываться о средствах передвижения и прежде всего научились использовать в своих интересах силу воды. Кроме того, в местах, которые находились на берегу морей или больших рек, богатых рыбой, плавательные средства были необходимы для рыбалки. Первым таким средством был плот, а затем лодка и весло к ней. Изготовление даже небольшой долбленной лодки с помощью каменных инструментов требовало значительных и напряженных усилий. Поэтому в тех местах, где от лодки не ждали большой прочности и грузоподъемности, долбленки было совершенно вытеснено из употребления легкими лодками, сшитыми из коры. Построить такую лодку было намного проще. Аккуратно отделив кору от дерева, мастер тщательно выскабливал и конопатил ее. Потом концы куска сшивались и связывались корнями. Швы обрабатывались смолой. Для жесткости внутри корпуса устанавливали несколько распорок. Умелый мастер мог изготовить такую лодку всего за несколько часов. На севере, где не было дерева, подобные лодки научились делать из шкур, а в качестве основы применяли жесткий китовый ус. Таким образом, около 12 тысяч лет назад в обиход наших предков вошла весельная лодка. Человек стал осваивать водную среду и получил в свое распоряжение первое в истории транспортное средство передвижения.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новинка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубило и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения к каждой консервной банки.
10: Бытовые истории.

И дымкой над Катунью облака, но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь ребята от звезд и до заката

Настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака.

откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели.

0: Горьковой с котомкою пойти, и только снятся над Катунью облака. Как недоступна стала нам река, хоть волком вой, хоть Карл кричи, все с потрохами откупили москвичи, все с потрохами откупили москвичи.
1: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История возникновения носового платка начинается еще в древние времена. Первыми их стали использовать древние римляне. Тогда он назывался орариум и представлял собой обычный кусочек ткани. Его повязывали на руку, шею либо плечо. Предназначался орариум для очистки лица и рук от остатков пищи. В эпоху Возрождения иметь при себе носовой платок стало модно. Он стал обязательным элементом наряда. Первыми этот аксессуар начали носить с собой итальянцы, а затем уже немцы, французы, испанцы и другие жители европейских стран. В те времена материалом для шитья платков стали дорогие, красивые ткани. Их отделывали кружевом и вышивкой. Большое распространение получили батистовые платки. Их было принято носить за поясом или рукавом. Платки изготавливали совершенно разных форм. Треугольные, круглые, квадратные. Достоверных данных о времени появления носовых платков на Руси нет. В 18 столетии среди купечества и дворянства стало очень модно нюхать табак. Это привело к тому, что платок начали использовать в гигиенических целях, а не только как украшение к одежде. С этого времени стали изготавливать платки двух видов. Одни использовались в качестве аксессуара, другие – для гигиенических целей.
1: Бытовые истории.

Музыка жизни.

0: несбывшихся надежд.
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
9: Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва или Квонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которую с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим Павлов, сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году, в возрасте 55 лет, Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре Первом, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
1: Бытовые истории.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат. Налив себе.

Час ночи. Алтай FM. Алтай FM Плюс. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вечный двигатель. Перпетум мобили. Воображаемый двигатель, который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Так называемый вечный двигатель первого рода. При этом идея такого устройства противоречит закону сохранения и превращения энергии и неосуществима. Возможность работы такого двигателя неограниченное время означала бы получение энергии из ничего, но к такому выводу пришли не сразу. Первые проекты механических вечных двигателей относятся к 13 веку. Ими занимались изобретатели Вилар де Анакур и Пьер де Марикур. К концу 18 века, вследствие бесплодности многовековых попыток создания перпетум мобили, среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его осуществления. И с 1775 года Парижская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине 19 века с установлением закона сохранения и превращения энергии была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя, но попытки обойти физические законы не прекращаются.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько, в том числе американский торговец Конрад Хьюбер и английские инженеры. С конца 19 века независимо друг от друга конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник, маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом, рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
1: Бытовые истории.

0: Я отпускаю. Прощай.
1: Два часа.
2: Алтай FM.
3: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, 2 из 6 континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Есть такая песня.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо. В лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось с 17 века. В середине 18 появились пенсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории. Три часа.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. В последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначена для поглощения выделений организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающие материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники принято именовать в быту памперсы.
1: Бытовые истории.

первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существовало. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее трубу и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение самовар, а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле самогар, в Вятке самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варил пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

00792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.
9: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
10: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучшие инструментальные хиты. Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочав щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года.